0: проблем.
1: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара хит.
2: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетних жила.